Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Следственный комитет предложил распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. Также для управления электросамокатами следователи предлагают ввести требования о получении прав. В случае реализации эти меры позволят привлекать электросамокатчиков к административной и уголовной ответственности, если пострадавшим причинен вред их здоровью, заявили представители следствия в Совете Федерации. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЛ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на завтра 83.56, евро 94.88.
2: И о погоде на радио «Лето». Сегодня 1 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Днем 15-17 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:10 в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. Меня зовут Юлия Никонорова. Здесь на Радио Лето 98.9. Я буду с вами все утро. Посмотрите-ка за окно. Гляньте, как здорово начинается второй месяц осени. Начинается с солнечного рассвета, чистого неба, классного настроения. Пускай все так и продолжается. Хотя, конечно, синоптики, увы, немножечко наш оптимизм прибивают к земле. Но это не страшно, потому что у нас есть, во-первых, хорошая музыка здесь на Радио Лето, а во-вторых, у нас есть очень веские советы от астролога, таролога и нумеролога. Через несколько минут наша рубрика «Карта дня». Не пропустите.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

Я украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: 7:20 в Екатеринбурге. Сегодня 1 октября 2026 года. День мощной трансформации, духовного преображения и активного командного взаимодействия. Число дня 3. Тройка – число творчества, проявления инициативы и оптимизма. Сейчас прогнозы для всех знаков зодиака. Представители стихии огня – это Овен, Лев и Стрелец. Ваша харизма на пике. Сегодня отличный момент, чтобы заявить о себе на работе или запустить проект, который долго откладывали. Полагайтесь в общении на интуицию. Телец, Дева и Козерог. Для земных знаков удачен будет день для решения финансовых вопросов и закрытия старых обязательств, в том числе долгов. В рабочих процессах не бойтесь просить помощи. Командная работа сегодня принесет выгоду. Близнецы, Весы и Водолеи. Вы главные везунчики этого дня. Идеальное время у вас будет для проведения сложных переговоров, сдачи экзаменов и публичных выступлений. Главное – избегать гордыни и тщеславия. Стихия воды – Рак, Скорпион и Рыбы. Для вас этот день несет глубокое духовное преображение и инсайты. Звезды рекомендуют прислушиваться к подсказкам подсознания и снам. Вечер подходит для душевных разговоров и укрепления союзов. И, наконец, девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Осознанное преображение и выход за привычные рамки. Пришло время перевернуть привычный взгляд на вещи, забыть сомнения ради обретения новой мудрости и силы. Пускай этот день будет по-настоящему добрым в компании «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Удивительно, но песика породы чихуахуа по кличке Команда взяли служить в Национальной гвардии Мексики. Его пожилые владельцы больше не могли за ним ухаживать, и песика взяли на службу. А куда, его девать? Конечно. Вот этот вот маленький чих по кличке Команда, он не просто талисман, он полноценный член команды. И его готовят к поисково-спасательным работам. Он весит всего 7 килограммов, считается самым маленьким служебным псом в Мексике, но при этом уже участвует во всяческих мероприятиях и спасательных в том числе. Я думаю, что от маленького пса будет много пользы. Ну, смотрю на своего, пользы немного, но радости перевешивает.

0: лед нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 7:39 в Екатеринбурге, а погнали-ка, ребят, сегодня в Пекин. Там отличная, не жаркая, ясная погода, а древние императорские дворцы соседствуют с небоскребами и творческими кварталами. Добраться из Екатеринбурга в Пекин можно прямым рейсом из Кольцова. Он занимает около 6 часов. История китайской столицы насчитывает более 3000 лет. Достопримечательностей здесь столько, что никакого эфирного времени не хватит. Обязательно нужно посетить запретный город Гугун. Это крупнейший в мире дворцовый комплекс, где веками жили императоры династии Мин и Цин. На Великую Китайскую стену, которая пролегает, ну, часть ее, в пригороде Пекина, можно подняться по канатной дороге и оглядеться. Чтобы увидеть Китай в сиянии современного искусства, посетите арт-зону 798, креативный квартал здания бывшего завода. Здесь работают галереи, мастерские, концептуальные шоурумы. Вообще в Пекине невероятный шопинг. SKP Beijing – главный люксовый универмаг Китая, который оформлен как космическая станция на Марсе. Сюда стоит сходить хотя бы для того, чтобы насладиться дизайном. В общем, погнали за уткой по-пекински, покупками, фотками и впечатлениями.

0: 7:55 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никанорова. В следующем часу не пропустите нашу игру «Не шведский стол», в которой вы сможете выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Не пропустите!
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Главу предприятия по производству пиротехники в Кубринске подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту взрыва и пожара на заводе расследуют уголовное дело. Власти Ярославской области сегодня сообщили, что после детонации и пожара на фабрике повреждения получили 22 жилых дома. В них выбиты окна и разрушена кровля. В результате пожара на предприятии по изготовлению пиротехники, напомню, погибли 14 человек. Среда в Свердловской области стала завершающим днем бабьего лета. Уже предстоящей ночью на территорию региона вторгнется холодный воздух. 1 октября тепло еще сохранится на юго-востоке Свердловской области, а с пятницы уже на всей территории начнется похолодание. Дневные температуры со 2 по 6 октября не превысят отметку в плюс 9 градусов. Погода станет дождливой, местами с мокрым снегом, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Метро в уральской столице может стать гибридным и полуоткрытым. Поиск решений для развития этого вида транспорта продолжается. Одна из сложностей – это скальные породы, которых в Екатеринбурге много и которые сложно проходить. Варианты полуоткрытого метро при этом есть в Москве, Новосибирске, Казани и Самаре, рассказал на строительном форуме главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние 2 года – почти 4,5 миллиона. По данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования достиг 1,2 триллиона рублей. Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными – это почти 40%, более трети кредитов ипотечные и 14,5% приходятся на автокредиты, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
2: И о погоде на радио «Лето». Сегодня 1 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Днем 15-17 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:10 в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. Меня зовут Юлия Никонорова. Сегодня четверг, 1 октября. Прекрасно начинается второй месяц осени. И очень скоро уже заканчивается рабочая неделя. Ведь сегодня уже четверг. Поэтому давайте там сворачивайтесь, как-то завершайте свои дела. Очень скоро будем праздновать окончание рабочей недели. Ну, а какие еще праздники сегодня есть, я вам расскажу через несколько минут. Знаете, вам нужно запастись кофе и обязательно посетить бабушку с песнями. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Праздник, праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге. У нас действительно праздник каждый день. Потому что сегодня, например, отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник учрежден ООН для выражения уважения и почета старшему поколению, привлечения внимания общества к проблемам, потребностям и качеству жизни людей старшего возраста. В этот день, 1 октября, проходят различные фестивали и благотворительные акции. Но вы со своей стороны, я уверена, знаете, что делать. Посетите пожилых родственников. Хотя бы позвоните бабушке, спросите, как ее самочувствие. Еще сегодня отмечают Международный день кофе. Неофициальный, но весьма популярный праздник любителей этого напитка. Я любитель, сразу могу сказать. Многие кофейни предлагают сегодня скидки, акции, тоже всякие подарочные чашки. А вам хочу напомнить, есть такая штука, как подвешенный кофе. И таким образом вы можете сделать приятное человеку, который, может быть, сейчас не готов заплатить 200-300 рублей за стакан любимого напитка, вы можете заранее оплатить, и тогда, когда этот человек придет в кофейню, он сможет этим воспользоваться. Хорошая, красивая практика, которая пришла к нам из-за рубежа. И еще один праздник на сегодня. Международный день музыки. Это дата, которая объединяет музыкантов, композиторов, певцов, дирижеров, диджеев и всех преданных слушателей. В общем, ребят, отмечаем, делаем музыку погромче.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот бывает такое, вы едете, наслаждаясь теплыми лучами, и вдруг из-под колес впереди идущей машины с характерным звоном летит россыпь мелких камушков. А знали ли вы, что у этой дорожной крошки есть удивительное и даже в некотором смысле благородное историческое название? Шоферы со стажем и дорожники называют эти летящие осколки «шпинель». Давайте про это слово сейчас и поговорим. Корни у него поистине королевские. Латинское слово «спинелла» переводится как «маленький шип» или «колючка». Именно так в древности называли редчайший драгоценный камень из-за его остроконечных кристаллов. Но как эта драгоценность попала на наши дороги? Все дело в прочности. Когда в 19 веке геологи обнаружили, что обычный щебень из некоторых горных пород при дроблении раскалывается на такие же невероятно твердые, острые, блестящие фракции, строители дорог переняли это красивое слово. Я желаю вам не слышать стук этих мелких камушков по вашему кузову и уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:40 в Екатеринбурге. Это игра «Не шведский стол». И у вас будет возможность выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Что для этого нужно сделать? Во-первых, ответить каверзно на мой вопрос. Во-вторых, дозвониться по телефону 23 90 98 и 9. Переходим к вопросам. Сегодня изучаем классику английской домашней кухни и такое странное блюдо под названием «Жаба в норке». Что же это такое? Дам вам варианты ответов. Это мясные колбаски, запеченные скляром, это лягушачьи лапки в лепешке или котлета в булочке. Если вы знаете, что же такое жаба в норке, или готовы рискнуть и предположить, звоните по телефону 23 90 98 и 9. На всякий случай еще раз варианты. Мясные колбаски, лягушачьи лапки или котлета в булочке. Звоните.

0: Это игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Мария.
0: Очень приятно, Мария. Меня зовут Юля. Ну что, давайте озвучу для вас вопрос еще разочек. Классика английской кухни «Жаба в норке». Что же это такое? Мясные колбаски, запеченные с кляром, лягушачьи лапки в лепешке или котлета в булочке? Ваш вариант ответа.
1: Я думаю, что это колбаски.
0: Да? А как вы догадались?
1: Ну, интуиция.
0: Слушайте, у вас прекрасная интуиция, я вас поздравляю, потому что это правильный ответ.
1: Ура!
0: Ура, ура! И вы получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Ура, ура, ура!
1: Отлично.
0: А скажите, пожалуйста, куда, в смысле, с кем вы отправитесь в пиццерию?
1: Ну, конечно, с семьей, с детьми, с мужем.
0: Угу.
1: Ну, не могу же я их проигнорировать и сама съесть.
0: Сказать, что сегодня я жаба в норке.
1: Да.
0: И мне полагается одной вся эта пицца.
1: Очень бы хотелось, но мне совесть не позволит.
0: Поняла вас, хорошо. На выходные что-то уже придумали себе какие-то планы?
1: Сад, огород.
0: А там не закончились еще работы?
1: Ну, потихонечку, и баньку еще можно сходить.
0: А, тем более похолодание грядет, и как
1: конечно.
0: Раз погреть косточки в баньке самое то будет. Прекрасные планы, я вам желаю, чтобы все осуществилось, чтобы замечательно провели время с семьей и в городе, и за городом. Оставайтесь на радио «Лето» 98.9 FM. Я вас поздравляю.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, в случае, если их совершают злоумышленники. Об этом пишет газета.ру. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что после нажатия кнопки на госуслугах злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. Пятисекционный трамвай в Екатеринбурге поменяет маршрут. Теперь он будет перевозить пассажиров из Академического на ЖБИ. Как и на своем первом маршруте, самый вместительный трамвай Екатеринбурга будет проезжать через центр уральской столицы. Как долго трамвай будет обслуживать 16-й маршрут, не уточняется. Об этом пишет портал Е1. С лета прошлого года пятисекционный трамвай ходил по 18-му маршруту. Продолжая дорожную тему, в Нижнем Тагиле аварию такси и трамвая устроила женщина, никогда не получавшая прав. Как рассказали в ГАИ, на Ленинградском проспекте вечером в среду Volkswagen не уступил трамваю, поворачивая налево. В ходе разбирательства выяснилось, что машина была в аренде для работы в такси. В отсутствие арендатора 27-летняя женщина решила съездить на автомобиле в магазин, не имея при этом навыков вождения и знаний ПДД. Народные консервы возвращают популярность в России. По данным ритейлеров, в магазинах с начала года на четверть вырос спрос на маринованные помидоры и огурцы. Также в списке консервов, часто приобретаемых россиянами, килька, шпроты, кукуруза и зеленый горошек. В топ-листе также тушенка и кабачковая икра, пишет Лента.ру. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
2: И о погоде на радио «Лето». Сегодня, 1 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Днем 15-17 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: 9:09 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вам желаю добрейшего утра, 1 октября. Посмотрите, какое яркое небо, какое солнце, какое отличное настроение у нас с вами. Завтра, к сожалению, я так понимаю, что закроется эта дверца, и осень все-таки вступит в свои права. Настоящая такая матерая уральская осень, но это не страшно. У нас с вами есть все для того, чтобы повысить себе настроение. Например, в этом часу мы с вами разыграем 2 билета в цирк Никулина в нашей игре «Хит с пробелами». Не пропустите, пожалуйста. Но буквально уже через несколько минуточек я вам расскажу дельные советы от астролога, таролога и нумеролога.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

9 часов 19 минут в Екатеринбурге. Сегодня 1 октября. День мощной трансформации, духовного преображения и активного командного взаимодействия. Число дня – тройка. Это число творчества, проявления инициативы и оптимизма. Сейчас прогноз для всех знаков зодиака по стихиям. Овен, лев и стрелец – огненные знаки. Ваша харизма на пике. Сегодня отличный момент, чтобы заявить о себе на работе или запустить проект, который долго откладывали. Полагайтесь на интуицию в общении. Телец, Дева и Козерог. Знаки Земли. Удачный день для решения финансовых вопросов и закрытия старых обязательств, в том числе долговых. А в рабочих процессах не бойтесь просить помощи. Командная работа сегодня принесет выгоду. Воздушные знаки. Близнецы, Весы и Водолеи. Главные везунчики этого дня. Идеальное время для проведения сложных переговоров, сдачи экзаменов и публичных выступлений. Главное избегать гордыни и тщеславия. Рак, Скорпион и Рыб. Для водных знаков день несет глубокое духовное преображение и важные инсайты. Звезды рекомендуют прислушиваться к подсказкам подсознания и снам. Вечер подходит для душевных разговоров и укрепления союзов. И, наконец, девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Осознанное преображение и выход за привычные рамки. Пришло время перевернуть привычный взгляд на вещи, забыть сомнения ради обретения новой мудрости и силы. Пускай хорошие прогнозы сбываются сегодня в компании «Радио Лето».

0: Пирожек. Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Осень – это самое время собирать сочные плоды, которые все лето впитывали тепло, свет и, конечно, энергию. Сегодня поговорим о настоящем чемпионе по полезности, который сейчас украшает каждую ярмарку в любом регионе России. Это шиповник, дикая роза, скрывающая в себе большую силу. А знали ли вы, что в этих скромных ягодах витамина С в 50 раз больше, чем в лимоне? Это делает его главным защитником нашего здоровья в наступающий сезон простуд. Принято считать, что из него можно приготовить только отвар или варенье, но кулинарный мир шиповника гораздо богаче. Из его протертой мякоти варят нежнейшие бархатистые смузи, готовят густой кисель, старинный русский сбитень и даже оригинальный кофе с тонким ароматом ванили, обжаривая его семена. Но любители домашних чаепитий добавляют плоды в компоты с яблоками и медом для создания уюта. Особенно полезен шиповник для тех, кто заботится о здоровье сердца, сосудов и суставов, потому что его компоненты укрепляют капилляры и снимают воспаление. Но это средство работает не только изнутри. Настоящее открытие – это применение шиповника в индустрии красоты. Косметическое масло из его семян творит буквально чудеса с нашей кожей. Оно запускает выработку природного коллагена, разглаживает мелкие морщинки, глубоко увлажняет и буквально стирает следы усталости, возвращая лицу здоровое летнее сияние. Поэтому присмотритесь к этой ягоде и наполняйте свои дома уютом, а организм – силой. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

9:40 в Екатеринбурге. Начинается наша игра «Хит с пробелами». Эта игра заключается в том, что вам нужно угадать, какую же песню мы зашифровали, выкинув из нее все лишние слова. Вот то, что осталось, озвучу вам через некоторое время. Если вы поймете, что за песня зашифрована, сразу же звоните 23 90 98 и 9 и выиграете билеты в цирк Никулин на шоу Владимира Дерябкина. Возрастное ограничение 0+. Итак, к вопросам. Зашифровали красивую песню от очень красивой девушки с красивым именем. Песню, в которой она рассказывает о том, что случается, когда кого-то там нет рядом. Итак, что же осталось от песни после того, как мы повыкидывали из нее лишние слова? «Я жду тебя, веду тебя, мне кажется, подо мной, зову тебя, пою тебя, ищу тебя давно». Вот, ну, собственно, вот и все. 23 90 98 и 9. Звоните прямо сейчас, если знаете, что за хит с пробелами мы зашифровали.

0: Самолет нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 10:20 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Предлагаю вам сегодня отправиться в Пекин, в Китай. Там отличная, не жаркая, ясная погода, а древние императорские дворцы соседствуют с небоскребами, творческими кварталами. Добраться из Екатеринбурга в Пекин, кстати, можно прямым рейсом из Кольцова. Он занимает около 6 часов. История китайской столицы насчитывает более 3000 лет. И там столько всего интересного, что никакого эфирного времени не хватит, чтобы все рассказать. Обязательно нужно посетить запретный город Гугун. Это крупнейший в мире дворцовый комплекс, где веками жили императоры династии Мин и Цин. Великая китайская стена своей частью пролегает в пригороде Пекина. Туда можно подняться по канатной дороге и оглядеться по сторонам. Чтобы увидеть Китай в сиянии современного искусства, посетите арт-зону 798. Креативный квартал в зданиях бывшего завода. Здесь работают галереи, мастерские, концептуальные шоурумы. Вообще в Пекине невероятный шоппинг. SKP Beijing – главный люксовый универмаг Китая, который оформлен как настоящая космическая станция на Марсе. В общем, погнали в Китай за уткой по-пекински, покупками, яркими фоточками, не менее яркими впечатлениями.

0: 10:30 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. И буквально через пару минут расскажу вам, какой совет дают сомнологи. Что же делать, если вас охватила дичайшая сонливость на рабочем месте? Как ее преодолеть? Слушайте внимательно, не спите. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10 часов 40 минут в Екатеринбурге. Удивительный совет от сомнологов подъехал. Оказывается, сонливость можно победить с помощью кофе, казалось бы, и всего за 20 минут. Сомнологи говорят, надо бахнуть порцию эспрессо и тут же лечь подремать. И вот за 20

очнетесь после этого бодрым огурцом. Главное правило, запомните, нельзя спать дольше 20 минут, иначе велик риск того, что мозг уйдет в фазу глубокого сна, и вы просто неприлично захрапите на рабочем.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот бывает такое, вы едете, наслаждаясь теплыми лучами, и вдруг из-под колес впереди идущей машины с характерным звоном летит россыпь мелких камушков. А знали ли вы, что у этой дорожной крошки есть удивительное и даже в некотором смысле благородное историческое название? Шоферы со стажем и дорожники называют эти летящие осколки «шпинель». Давайте про это слово сейчас и поговорим. Корни у него поистине королевские. Латинское слово «спинелла» переводится как «маленький шип» или «колючка». Именно так в древности называли редчайший драгоценный камень из-за его остроконечных кристаллов. Но как эта драгоценность попала на наши дороги? Все дело в прочности. Когда в 19 веке геологи обнаружили, что обычный щебень из некоторых горных пород при дроблении раскалывается на такие же невероятно твердые, острые, блестящие фракции, строители дорог переняли это красивое слово. Я желаю вам не слышать стук этих мелких камушков по вашему кузову и уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

компании «Радио Лето» слушаем яркие любимые наши хиты и мысленно планируем выходные. На самом деле это очень хорошо стимулирует нашу работу. Когда впереди виден результат, то, к чему мы стремимся, это задает темп. А вот ритм — это наша работа. Уверен, за неделю рабочих вопросов накопилось столько, что даже в перерыве мысленно продолжаете кому-то отвечать. А любимый хит помогает переключиться, заметить осень за окном, спокойно выпить кофе и пройтись по офису, не проверяя рабочий чат на каждом шагу. Поэтому слушаем дальше яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Группа «А-студио» с нами в ближайшие минуты.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин пообщался с избранными главами регионов. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи вечером в четверг. Глава государства поздравил губернаторов и глав республик с победой и заявил, что выборы прошли конкурентно. Среди субъектов, где жители выбирали новое руководство, Белгородская и Брянская области, Тыва, Чечня, а также Мордовия и несколько областей Центральной России. Владимир Путин призвал взаимодействовать со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, а также общественными и волонтерскими объединениями. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЭУ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 2 октября, в Екатеринбурге облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

яркие любимые наши хиты добавляют энергии в наш рабочий четверг. Кстати, замечали, как приходишь в офис, включаешь компьютер и наливаешь чай. И вроде бы готов к задачам, но организм уже выбрал другой план. Завернуться в кардиган и до весны отвечать на все вопросы тихим «Угу». Но раз официально спячку в рабочий график пока не включили, придется искать компромисс. И пусть это будет радиолето. Добавляем бодрости в рабочий процесс. Яркие любимые наши хиты с нами дальше.

В эфире «Радио Лето» нон-стоп от группы «Рефлекс». И это точно про наш с вами ритм жизни. Только вместо танцпола у нас рабочий стол, а вместо ночной вечеринки – бесконечный ремикс из поездок, звонков и срочных задач. Иногда мы так втягиваемся в этот темп, что даже за обедом одной рукой держим вилку, а другой отвечаем в чате. Но пусть без остановки лучше играет музыка, а не рабочие уведомления. Ведь любимую песню можно поставить на повтор, а собственные силы все-таки стоит поберечь. До выходных точно. Яркие любимые наши хиты продолжают четверг. Вы в компании «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Осень – это самое время собирать сочные плоды, которые все лето впитывали тепло, свет и, конечно, энергию. Сегодня поговорим о настоящем чемпионе по полезности, который сейчас украшает каждую ярмарку в любом регионе России. Это шиповник, дикая роза, скрывающая в себе большую силу. А знали ли вы, что в этих скромных ягодах витамина С в 50 раз больше, чем в лимоне? Это делает его главным защитником нашего здоровья в наступающий сезон простуд. Принято считать, что из него можно приготовить только отвар или варенье, но кулинарный мир шиповника гораздо богаче. Из его протертой мякоти варят нежнейший бархатистый смузи, готовят густой кисель, старинный русский сбитень и даже оригинальный кофе с тонким ароматом ванили, обжаривая его семена. Но любители домашних чаепитий добавляют плоды в компоты с яблоками и медом для создания уюта. Особенно полезен шиповник для тех, кто заботится о здоровье сердца, сосудов и суставов, потому что его компоненты укрепляют капилляры и снимают воспаление. Но это средство работает не только изнутри. Настоящее открытие – это применение шиповника в индустрии красоты. Косметическое масло из его семян творит буквально чудеса с нашей кожей. Оно запускает выработку природного коллагена, разглаживает мелкие морщинки, глубоко увлажняет и буквально стирает следы усталости, возвращая лицу здоровое летнее сияние. Поэтому присмотритесь к этой ягоде и наполняйте свои дома уютом, а организм – силой. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Если на вопрос, как вы готовитесь к первому снегу, ответ, как у Юлии Савичевой, никак, тогда стоит задуматься. По ряду регионов, в том числе в Свердловской области, ударит похолодание и выпадет снег. По данным синоптиков, это случится в ближайшие дни. Возможно, пришло время хотя бы сменить резину на авто, не говоря уже про гардероб. Утепляемся и слушаем яркие любимые наши хиты «Артик и Асти», Андрей Губин, «Зиверт» с нами в ближайшие 10 минут.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Банк России направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики. В обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке, которое ЦБ принял 11 сентября. В документе также Банк России разъясняет подходы к денежно-кредитной политике и представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года. Проект ранее направляли президенту и правительству, пишет «Коммерсант». Алексей Орлов заявил, что переходит на другую работу. Вопрос ему на пленарном заседании форума 100+ задал модератор Андрей Малахов. Алексей Орлов подтвердил свой уход из мэрии, но добавил, цитата, «Я далеко никуда не уеду, я связываю свою дальнейшую жизнь с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет». Цитату Алексея Орлова приводит Урару. Напомню, что мэр Екатеринбурга был избран депутатом законодательного собрания. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ru. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЭУ Яков Силин. Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на 23,5 миллиарда долларов. Свежую статистику индекса миллиардеров опубликовал Bloomberg. Наибольшее снижение состояния произошло у Михаила Прохорова. Далее идут глава Норникеля Владимир Потанин и миллиардер Алишер Усманов. В октябре любители астрономии ждут сразу два звездопада. Первый из них – Дракониды. Его можно наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один метеорный поток – Ориониды. Будет видно 21 октября. В это же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Официальный доллар на сегодня – 83,56, евро – 94,88.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 2 октября, в Екатеринбурге облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.

«Обычный человек», хит от Звонкова в эфире «Радио Лето». И знаете, песня начинает звучать как-то по-другому, когда слушаешь интервью Андрея. На днях Звонкий откровенно рассказал о тяжелом периоде депрессии и творческого кризиса, с которым он столкнулся за 10 лет до выпуска своего главного суперхита. Но у него получилось выбраться. Поэтому я всегда предлагаю учиться на чужих примерах, а не проживать самому. Интервью в открытом доступе. Можете почитать. Ну а в эфире «Радио Лето» Мари Краймбери. Классный хит «Океан». Как красиво.

0: на заре. Культовый хит в современной упаковке для тех, кто немного заскучал в потоке рабочих задач. Вы в компании «Радио Лето». Привет! И знаете, когда письма похожи друг на друга, созвоны идут по расписанию, а пальцы набирают «Спасибо, принято» раньше, чем успеваешь прочитать сообщение. В такие моменты хочется услышать что-нибудь, что поможет переключиться. Поэтому делаем «Радио Лето» громче и хотя бы на несколько минут выходим из режима «Прочитать, ответить, согласовать». Задачи, конечно, останутся на месте, но разбираться с ними под музыку уже не так скучно. Ани Лорак дальше в эфире «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова. Ехал я.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Мега-хит от группы «Бурито» в эфире «Радио Лето». Хит с таким кричащим названием, что пройти мимо сложно. Но на работе, чтобы вас заметили, далеко не всегда нужно объявлять каждую свою идею мега-хитом. Скромность вообще помогает нам чаще, чем кажется. Главное, не путать ее с привычкой молчать о своих успехах и соглашаться на все подряд. Не бойтесь звучать негромко, зато убедительно. А вот музыка пусть станет приятным дополнением рабочего процесса. Дмитрий Маликов, Диана Арбенина и группа «Город 312» в эфире «Радио Лето» в ближайшее время. Никто не...

0: Радио Лето. В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Мошенники обманывают россиян под видом звонков из военкомата. Аферисты убеждают жертву, что ей якобы необходимо записаться на прием, чтобы уточнить данные или заменить документы. Далее поступает просьба назвать код из СМС, который якобы является номером электронной повестки. В МВД напомнили, что активно пользоваться этой схемой начали с приближением 1 октября, которое было традиционной датой старта осеннего призыва. В полиции добавили, что настоящий военкомат не звонит призывникам с требованием встать в электронную очередь. Пятисекционный трамвай в Екатеринбурге поменяет свой маршрут. Теперь он будет перевозить пассажиров из Академического на ЖБИ. Как и на своем первом маршруте, самый вместительный трамвай Екатеринбурга будет проезжать через самый центр уральской столицы. Как долго трамвай будет обслуживать 16-й маршрут, не уточняется, пишет портал Е1. С лета прошлого года пятисекционный трамвай ходил по 18-му маршруту. Звезды российского футбола встретятся с болельщиками в преддверии матча «Россия-Намибия». Площадкой открытой встречи 2 октября станет «Веермолл». Кроме Олега Шатова, в Екатеринбурге с болельщиками пообщаются и другие амбассадоры сборной России. Это Денис Глушаков, Роман Широков и Руслан Пименов. Начало встречи в 19:00, сообщили в футбольном «Урале». На акулу, застрявшую в канале Пусана, приехали посмотреть 600 тысяч человек только за одни выходные. Морская хищница оказалась выброшена волной в канал южнокорейского порта. Освободить ее и выпустить обратно в океан пока не удается. Два дня назад береговая охрана и другие ведомства развернули суда, чтобы направить струю воды и подтолкнуть акулу к открытому океану. Но эта попытка спасения не удалась. Теперь чиновники планируют использовать сети, пишут СМИ. Официальный доллар на сегодня 83.56, евро 94.88.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 2 октября, в Екатеринбурге облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые наши хиты. «Радио Лето» 98.9 FM.

Хит «Горгона» от Люси Чеботиной открывает очередной музыкальный час на радио «Лето». Кстати, хит очень свежий, и до сих пор преданные фанаты спорят. Кто-то называет его пушкой и восхищается стильным образом певицы. Другие переживают, что он получился стандартным для современной поп-сцены. Тем не менее, песня уверенно штурмует чарты и становится важной частью концертной программы Люси Чеботиной. Что думаете вы? Можете поделиться с коллегами. Ну а мы пока послушаем хит от Дениса Клявера, как будто продолжение темы «Не такая, как все».

0: крышам, дождь по лужам.
1: Дождь по крышам, дождь по лужам. Группа «Пропаганда» сегодня вместо синоптика в эфире «Радио Лето». И да, обещают дожди и резкое похолодание. Поэтому утепляемся, не забываем про зонтик. В такие дни даже привычные задачи могут казаться чуть сложнее. А очередное «давайте быстро созвонимся» почему-то совсем не радует. Конечно, дело не всегда в погоде. Недосып, накопившаяся усталость тоже умеет напоминать о себе. Особенно под конец рабочей недели. Поэтому добавим энергии в рабочий процесс. Слушаем яркие, любимые наши хиты. DJ Smash, моя Мишель, звонкий в эфире «Радио Лето».

0: как ждала тебя, Вова.
1: Слушайте «Радио Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето».

0: Митя Фомин в эфире «Радио Лето» о выгорании, одиночестве в толпе и попытках найти подлинные чувства в холодном мегаполисе. Знакомое чувство для многих, но помогает пережить, преодолеть трудности и спасает от одиночества однозначно музыка. Поэтому пусть яркие, любимые наши хиты станут вашим мотиватором и спасением среди рутинных задач. Делайте громче, это «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. В Кремле анонсировали важные заявления Владимира Путина на Валдае. Президент выступит на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир. Участие Путина в заседании клуба начнется после 16 часов по московскому времени. Стрельбу и взрывы услышали сегодня жители Виза в Екатеринбурге. В районе Крауля был замечен столб черного дыма. По словам горожан, над площадкой базы ОМОН пролетел вертолет. В пресс-службе Росгвардии успокоили и рассказали, что причин для паники нет. Сегодня на базе проходят учения, пишет Ядин. В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик. Подросток ушел на прогулку 29 сентября около половины шестого вечера и не вернулся. За это время поступали свидетельства, что мальчика видели в разных торговых центрах, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Фото и приметы ребенка есть на сайте «Комсомольской правды». Всех, кто что-то знает о нем, просят связаться с полицией или поисковиками. В разгар уборочной кампании в Свердловской области борщевой набор продолжает дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, средняя цена на картофель опустилась до 53 рублей 30 копеек за килограмм, капуста 36,5, морковь 51,5, свекла 46 рублей, лук 53. Напомню, еще две недели назад килограмм картошки в среднем стоил почти 60 рублей, капуста 40, морковь 55, свекла почти 50. Грету Гарбо воскресили с помощью искусственного интеллекта для рекламы подшипников. Знаменитая актриса рекламирует продукцию шведской компании SKF. Гарбо впервые снялась в рекламе этого производителя еще в 1921 году, еще до того, как стала мировой звездой Голливуда. Один из родственников, управляющих наследием актрисы, признался, что был ошеломлен, увидев ИИ-версию своей двоюродной бабушки, хотя и остался впечатлен качеством исполнения технологии. Доллар 83,56, евро 94,88.
2: Ну и о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 2 октября, в Екатеринбурге облачно, временами дождь, поэтому зонтик пригодится. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 3 до 5 градусов тепла. Ну а днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Ну, я поздравляю нас с вами с тем, что мы распечатали с вами второй осенний месяц. Время, конечно, летит очень быстро, но и погода уже вовсю намекает на перемены. Синоптики предупреждают, что завтра у нас будет заметно прохладнее. Но вы же помните, что на нашей волне солнце светит круглый год. Мы проводим с вами ближайшие 4 часа, ну а минуты ближайшие украшают Иванушки Интернешнл. Слушаем песню «Небо». Анна Остей прямо сейчас, когда рядом ты. Это «Винтаж» на радио «Лето».

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

Приятные все-таки воспоминания связаны у меня с этой песней. Иванушки Интернешнл на радио «Лето». И осень уже в разгаре. На прилавках появилось столько ярких даров природы. Правда, мы почему-то стали о них забывать, о своих самых, что ни на есть, народных средствах. Гоняемся за какими-то новомодными заморскими продуктами. А давайте поговорим сегодня про шиповник. Расскажу об этой дикой розе, чем она полезна уже через 10 минут на радио «Лето». Ну а сначала послушаем Марфу, а еще Дениса Клявера и Мишу Марвина вместе с очаровательной Ханной. Продолжаем работать вместе, друзья. Это «Радио Лето», и здесь всегда тепло.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Осень – это самое время собирать сочные плоды, которые все лето впитывали тепло, свет и, конечно, энергию. Сегодня поговорим о настоящем чемпионе по полезности, который сейчас украшает каждую ярмарку в любом регионе России. Это шиповник, дикая роза, скрывающая в себе большую силу. А знали ли вы, что в этих скромных ягодах витамина С в 50 раз больше, чем в лимоне? Это делает его главным защитником нашего здоровья в наступающий сезон простуд. Принято считать, что из него можно приготовить только отвар или варенье, но кулинарный мир шиповника гораздо богаче. Из его протертой мякоти варят нежнейший бархатистый смузи, готовят густой кисель, старинный русский сбитень и даже оригинальный кофе с тонким ароматом ванили, обжаривая его семена. Но любители домашних чаепитий добавляют плоды в компоты с яблоками и медом для создания уюта. Особенно полезен шиповник для тех, кто заботится о здоровье сердца, сосудов и суставов, потому что его компоненты укрепляют капилляры и снимают воспаление. Но это средство работает не только изнутри. Настоящее открытие – это применение шиповника в индустрии красоты. Косметическое масло из его семян творит буквально чудеса с нашей кожей. Оно запускает выработку природного коллагена, разглаживает мелкие морщинки, глубоко увлажняет и буквально стирает следы усталости, возвращая лицу здоровое летнее сияние. Поэтому присмотритесь к этой ягоде и наполняйте свои дома уютом, а организм – силой. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: от группы «Горячий шоколад» только что в нашем эфире. Символично, потому что сегодня у нас Всемирный день какао и шоколада, поэтому обязательно съешьте сегодня плитку своего любимого лакомства. Ученые доказали, что шоколад защищает зубы от кариеса, повышает выносливость и дарит больше гормонов счастья, чем поцелуи. Представляете? Вот такое полезное средство. Особенно, мне кажется, актуальное осенью. Но мы включаем тепло на максимум. Ближайшие 20 минут на радио «Лето». Музыка без перерывов на рекламу и разговоры. Сергей Лазарев появится здесь раньше всех. Максим и группа «Добро» на подходе.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: добрый вечер всем, кто слушает радио «Лето» и в такси в том числе. Тема сегодня актуальна. Друзья, с 1 октября вступают в силу важные изменения самозанятым водителям. Запрещено работать больше 60 часов в месяц, чтобы избежать переутомления за рулем. Ну а мы с вами движемся дальше под отличную музыку на радио «Лето». Снимаем напряжение этого четверга под музыку группы «Ума Турман», «Хай-фай» и «Не дано» Дима Билана и Люся Чеботина. Только для вас.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной. Спасибо.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
2: Никак.

0: Кстати, далеко не секрет, что Люся Чеботина сама написала эту песню, сама написала к ней текст, ну и предложила Диме спеть вместе с ней. Буквально 2 дня ему понадобилось для того, чтобы решиться на этот эксперимент. Ну и, собственно, что из этого получилось, мы с вами только что слушали на радио «Лето». И многие делали это и в умных колонках. Напомню, проще простого. Не расставаться с яркими и любимыми нашими хитами. Просто скажите «Включи радио «Лето». Ну а группа «Звери», «Бурито» и «Ночные снайперы» продолжают нам дальше объезжать пробки. Слушаем их вместе на радио «Лето».
1: Вчера

0: Группа «Ночные снайперы» прямо сейчас на радио «Лето», и это важное напоминание о том, что во время движения лучше все-таки включить реальный авиарежим, чтобы не отвлекаться на сообщения, потому что внимательность на дороге – это, конечно, главное. Ну а лучшим спутником пусть для вас будет радио «Лето», 20 минут музыки нон-стоп. А дальше впереди у нас только яркие и любимые наши хиты. Будем подпевать Юлии Зиверт и ее легендарному кредо, согреемся под красивый трек Ирины Дубцовой «Люби меня долго», ну и вспомним хит про девушек вместе с отпетыми мошенниками. Едем дальше, и не минута рекламы.
1: Страсть.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем. Я тебя

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

так обидеть тебя.

танцами с нами были, будут. Группа «Моя Мишель». Отправимся с ними на романтическое свидание на малиновой луне. А еще послушаем душевные треки от группы «Чай вдвоем» и группы «Винтаж». И, кстати, мы так не любим эти мелкие камушки гравий, которые летят из-под колес машин на загородных дорогах, например, с таким характерным звонким стуком по кузову. А, между прочим, у этой дорожной крошки есть очень необычное, я бы даже сказала, благородное название. Откуда оно пошло, я расскажу уже через 10 минут в рубрике «Слово дня». Там услышимся снова.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот бывает такое, вы едете, наслаждаясь теплыми лучами, и вдруг из-под колес впереди идущей машины с характерным звоном летит россыпь мелких камушков. А знали ли вы, что у этой дорожной крошки есть удивительное и даже в некотором смысле благородное историческое название? Шоферы со стажем и дорожники называют эти летящие осколки «шпинель». Давайте про это слово сейчас и поговорим. Корни у него поистине королевские. Латинское слово «спинелла» переводится как «маленький шип» или «колючка». Именно так в древности называли редчайший драгоценный камень из-за его остроконечных кристаллов. Но как эта драгоценность попала на наши дороги? Все дело в прочности. Когда в 19 веке геологи обнаружили, что обычный щебень из некоторых горных пород при дроблении раскалывается на такие же невероятно твердые, острые, блестящие фракции, строители дорог переняли это красивое слово. Я желаю вам не слышать стук этих мелких камушков по вашему кузову и уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: была Ева Польна и группа «Гости из будущего». Ева, конечно, отжигает по-прежнему на своих концертах, но и Сергей Лазарев не отстает. Мы будем слушать его песню «Танцуй» на радио «Лето» уже совсем скоро. Обязательно вспомним культовую песню «Осень» группы «Лицей». Как ни крути, а песня актуальна сегодня. Ну и девчонки из группы «Серебро» тоже нас порадуют. 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Слушаем дальше по дороге домой на радио «Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Радио «Лето». 98,9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе,

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутрь.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.